refer it to another man, well, I ain't your

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: Седьмое.
4: Седьмое.
0: Сентября.
3: Сентября.
5: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
0: Седьмое.
1: Седьмое.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти на кулачки не били.

0: сентября.
1: Становись! Доброе утро, ребята! Начинаем заниматься. Встаньте прямо, вдохните, шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

бутыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз. Довольно. И последнее упражнение. Прыжки на

нога. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо.

Вот нанесу руки вверх, держу поток, опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам. Всего хорошего.

нужны друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. Седьмое.
4: Седьмое. Сентября.
1: Сентября.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

Радіо файне.

0: Сегодня понедельник.
1: Седьмое.
2: Сентября.
3: В Москве 9 часов утра.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
1: Седьмое.
3: Седьмое.
1: Сентября.
4: Сентября.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Quando vai a música? Nessa família, hoje плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
1: Седьмое.
3: Седьмое.
2: Сентября.
1: Сентября.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

еще долбоеб, сука. Какой же ты,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник. Понедельник.
2: Седьмое.
3: Седьмое.
0: Сентября.
2: Сентября.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: Седьмое.
4: Седьмое.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

blood everywhere. Hoisted up in the air.

Я в эфир, я выйду сейчас в эфир. И слова припомню все, и снова расскажу. Кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя...

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: Седьмое.
2: Седьмое.
1: Сентября.
4: Сентября.
5: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
0: Понедельник. Седьмое.
2: Седьмое.
1: Сентября.
0: Сентября.
3: В Москве 3 часа дня. Время идет, а жизнь в Рашке становится все хуже и хуже.

0: Но тут такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московские клубы отдыхают, оселятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: Седьмое.
1: Седьмое.
0: Сентября.
4: Сентябрь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
3: Седьмое.
4: Седьмое.
5: Сентября.
3: Сентября.
6: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: что еще из этого списка имеет значение пиздеж? Кутоню!
1: Shakespearean art, summary book and dramatic man. Asian lady, isn't it grand? Yes, yes, so grand.
0: Что, Mm.

0: Не.
1: Да? Окей, ну не совсем пиздёж, просто cool story, bro.

Fato, meu Zayuri. Marte.

Не так. Ничего, мы можем все еще выиграть. Мы можем все еще выиграть. И получить еще много. Единственный слушатель написал вот об этом всем одну букву «Э». Это воодушевляет. Скартиши, Торпентайн, Крисмас, Тичмаркер. Ну, острые. То, что цепляется за... А они при чем тут рождение? То, что вот здесь стич-маркеры, вот это вот такой Эркардиш Брефмен тоже такой крючок имеет. Правда, тогда почему хук? Хук тогда. И ты то, что просто в таки. Если плутониум зеленый, в моем представлении почему-то плутониум зеленый. Плутониум. А вот. Ну, радиоактивный же, да, ну туда поэтому зеленый, да? Скартищу. Ну, это просто шрам. Ну да, да, шрам. Шрам. Может, по... Если по частям слов... Стич, Скар, не знаю, что тут может быть. Это похоже с крючками, это скорее отвлечение, потому что хук в другую группу. Needles. Ну, почему-то в множественном числе. Need. Christ. Car air freshener. А чё зелёный или в форме ёлочки? Хорошо. Ну, Christmas, Рождество в форме ёлочки, да? Marker needles. Ну или как вот с картишью, если загуглить, это песня Red Hot Chili Peppers. Может. Ну хорошо. Needles song. System of the Down.

Просто все эти... Я не разбираюсь. Хорошо. Трамполин. Сонг. Вроде тут ничего известного. Я не знаю. Это кто-то известней? Скрипта делают из малой елочек. А Рождество тоже делают из елочек? Трамполин делают из елочек. Стич-маркер. Блять, там уже подсказки пошли. Там литерали. Ответы на кукле. Хорошо, я успел заметить, что вроде... Стич-маркер и трамполин в одной группе.

Плутониум Сонг. Я не знаю, откуда известный или нет. Ладно, Скипидар, а что еще делают из елочек? Плутониум! Needles. Иголки елочные. И assated with pine trees, блять. Ладно. Победа. Мы подебили. Ну чё, на концовку Рейнворлда никто не пришел дополнительный смотреть. Ну и хуй с ним. Вот, главное, что мы Connections победили.

Так, сейчас громкость поставлю. Ты откроешь мне микшер?

Где я? Вне стрима я что сделал? Сходил еще раз к геморрою. И вот пришел сюда через Даэмон. Я так понимаю, я на самом дальнем конце. Портал был вон там. Он в Анвае. Он в Анвае, видимо. А что, у меня не скушено? Что вот это такое? На меня пнуло.

Я не стал прыгать на эту сторону тогда. Так, привет. Я подвигаюсь. Так, я взял цветочек, по кто там взял. Ну, окей, я понял. Ну и да. Ну, на этой стороне ничего. Нет, просто на этой стороне выход из даймона.

Что это такое? Я тут ничего не могу сделать, что ли, пока? Тут что-то есть, но я ничего не могу сделать. Да!

0: Он закрылся.
1: Кто? Что тут было? Ну, если он закрылся, тогда скажи, что какой портал был там, как закрыл, который закрылся, раз видишь, что я вообще не понимаю, что там, не помню, что там что-то было.

0: Да ёб твою мать!
1: Литерали в том же месте.

Но он что-то прям звуки издает. А, это открытый мною портал, когда я съебывал отсюда. А, ясно. И на их месте остается такой шрам. Довольно бессмысленная вещь. А вот в чём... И теперь я могу на любом другом месте открыть портал. В этом регионе. Смысл его обозначать на карте. Вот он же. Блять, что это? Вот он аж на карте зачем-то обозначен. Ладно. Ладно. Мы идем к эху, да? Вижу. Вон туда я ж не могу никак. Могу. Туда не надо. Интересный ответ. Ай, блядь! Герундик. Так ты ведь заметил звать Лоботомира в иных. Остальных вот Санон ФМ бесполезно. Я даже в расписание занес. И тем не менее, вот. У них интересов, кроме айтишечки и жизни, нету. Так. Ну и где оно?

кажется, сейчас она более... Эх, более дает о себе знать. Сюда, это сюда. Профиты в том, чтобы не брать последнее эхо, только в том, что удобнее носить перла, если я не собираюсь носить перла. Не стрим потом соберу. Будет ли концовка такая же красивая и интересная, как в базовой игре? There you are, Sotonacious, even among this Flotsam and Jetsam, ну, видимо, ясно. Мердака. These mindless swimmers and floaters. Look, do you see a big one just ate a little one? Ага. Микрокосм. Good. One less stinging idiot. Что он сказал? Какая последняя строка была? Я не успел остановить. За и что? Посмотришь или мне смотреть, если там важно? Они его укусили?

0: Ты скажешь или ты не скажешь? Хотя бы говори.
1: Ты пошел смотреть или что? Ты что, нас нормальные крысы? Не совсем. Пошел смотреть, спасибо.

Я ждал, что сегодня уже там дали работу. Определились, вот-вот, буду ли я работать или нет. Ну, вроде как определились, но вот отмашку еще не дали. Но сказали, что все будет, правда, сказал человек, которому верить... Такое. Можно ли тут? Окей. Развилка. Даже что-то есть. И особый символ, ранее не встречавшийся. И что это такое? Так открыто было же. Блять. Cat's Cradle. Встретишь за хомячка. Что? Крыс? Если я буду проходить. Full sentences! Full fucking sentences! Символ! Ясно.

так, ну, ну я не хотел их кушать, но придется. Почти опоссумы. Почти опоссумы. Но опоссумы вроде в канализации не обитают.

Ну, погуляю свободно, ты только предупреждай, если я вдруг пойду туда, откуда не вернуться. А ты что такое? Вот это, похоже, обычная крыса. Окей, здрасте.

Да, мне надо было. Я думал, тут будет финишная прямая, но нет, тут тоже поисследовать можно. Какой смысл только этого исследования? Тут просто будет вот большое, ну, небольшая, ограничена вот открытая местность, но что-то интересное только в одной конкретной точке, которую нужно найти, да? Дади тут ищи проход. Ясно.

Ну, кстати, этих даже схватить нельзя, они полностью фоновые. Не совсем. Уебать можно, но схватить нельзя. Чё, слушать тоже можно, не только посмотреть.

А что там сверху закрывает во время от времени? Вот зря ты их разозлил. О, а, не похоже на тех мышей.

Ну вон как-то туда можно попасть. Я там был через совсем другое место, куда я не вернусь отсюда, похоже. Окей, тут тупик, пошли смотреть проходы другие.

А слева что было там? Есть смысл? Нихера на меня.

Not as interesting as mysterious ancient ruins in the depths of Alps. Not as interesting. Fuck you. Никуда не ведет снова. Ничего нового мне не открылось тут. Похоже, ничего. А. Развлекай меня! Устроился на завод? Ну, пошли обратно в ту комнату, что делать?

0: Зовут так, Шарашка. What is your occupation? Да, через 4 дня интернет, короче, да. Ладно, сейчас, наверное, у меня есть что-то платить. Пока.
1: Наверное.
0: Так, я ничего не обнаружил в том крае, ничего я не обнаружил в том конце.

А все, вон посмотреть точно ли я не могу вон туда попасть. Тут такой проход, его везде видно.

fucking man. Хорошо, ты скажи, мне вон туда нужно попасть, да? Мне вон туда нужно попасть. А меня можно?

0: Сколько лес-то все.
1: Ты ответь на заданный вопрос, а?

А задан был вопрос, мне вот туда нужно попасть. Вот, да, у меня нет указателя лазерного, но вот я в центре экрана, вот в центре, вот туда мне надо попасть. Да, окей. До этого мне нужно как-то вон catwalk попасть. Как сюда? Нам спам уже даже присылают на non-fm. Я даже не буду стирать.

Так сядь, нельзя. Это фурия, Зак. Люди просто шляпы.

Я таки маленький, что не очень... Что вообще-то вызывает у меня вопросы. Вопросов. Каких размеров слизнекот относительно людей? Если слизнекот реально такой маленький, что вот, если это вот люди за окном, и вот это человеческие шкафы, и он действительно меньше даже размеров домашнего кота, то почему такая вся инфраструктура довольно маленькая у этих людей? Ну, дакты, они как бы... Больше должны быть. Короче, чё-то не... Doesn't square. Чё-то не сходится по размерам. Почему ящеры такие? Ну, ящеры как бы... Читал Перлу про маски? Не помню! Ну, короче, у них... Да, я тоже подумал, что это маски. Это не фурсьюты, это маски.

Опять ты. Так, снова развилка. Почему лево?

А теперь машины подо мной. Я могу спрыгнуть и увидеть машинки. Это было бы слишком хорошо. Так, блядь. Карта, не разъединяйся.

Не, ну вон, я типа... А, это я над окном.

бы я тут не сфейлил вот в этих прыжках. Удивительно. Так. Ну, это просто обратно. А вернироваться я не могу. Еды недостаточно.

Блять. А чё, нужно эхо в определенном порядке, я сюда пойду, но только потом, да? Если у тебя с собой нет, или нет, тут что-то другое. Это Перл Ридер! Это, блядь, Перл Ридер? Где тут Перл был? Пошли за Перлом. В канализации был же, да? Пошли за Перлом. Не буду ни в коем случае. Я максимум, что пройду Коту в Доунпура и остальные концовки Вотчера получу, может быть. А я не буду таскать Перла. Потом, ну ладно. Ну вот хотя бы одну я вот хотел бы посмотреть. Потом Перл. Ладно.

Так, ну, обозначься на карте. Я тут был? Я тут был. Так, все, в этой стороне только Pearl Reader получается.

В итоге вот путь и вон там путь. Ладно. Тоже какая-то большая развилка. Наверное, мне склава просто реально удобно такой платформинг. Ну да, склава вообще обычно менее удобно. Ну а на пути к этому, на пути к геморрою, ты чаще фейлил или реже фейлил меня?

ってあんまり、いや、ну я вот в таких в таком месте как где там ладно объясню как это будет когда будет пример что я хочу сказать окей это туда же ведет. Ни разу успешно. Ну, ни разу ты не мог, потому что ты же... Ты же... Это... А чё мы злимся? Нет, просто музыка. Не боевая. Ни разу с первого раза.

0: Пошли читать Перл. Вот этого одного мне хватит. Так, как там проход был? Только бы не уронить его левитацией.
1: Ты что, мне подсадишь, а?

блядь. Главное не начать двигать стик после того, как ты стик или стрелочки на клавиатуре, после того, как ты выровнялся над платформой. Репозишнинг не надо начинать делать случайно. Выровняться, левитируя, и дальше отпустить все.

А за что дают тот лол? А, видимо, за диету хищника. Просто за убийство, не обязательно за съедение.

Тут целые мультики показывают. Вау. Угу. Реклама итераторов какая-то. Промо итераторов. Тестный язык расшифровываемый. Все. Все. Как обратно забраться? Да ёб твою мать. Верни. Хороший вопрос. Ну, я видел там на одном канале, который хороший по секретам Нойте. Он поднялся, он делая видео по Нойте. И вот у него есть какие-то видео по Вотчеру. Потом посмотрим, как закупка ближе к концу. Отдай, ну отдай. Если хороший вопрос, это было в ответ на расшифровываемый язык. Ну, я хочу унести в убежище. За шкафчик. А, отвратительно. Конечно же, на карте, если посмотреть, что стенки нет, а так геометрия видна. А, ну ладно, ну ладно. На самом деле, тут под этим углом-то, наоборот, там прорисовано, что типа дырявая стенка. Отдай. Не прячь. Все, остальные я посмотрю в интернете. Так, сохраниться я не могу. А перлы Вотчера в главном меню тоже есть? Чё-то не помню, как там выглядело. Не рискуй и пройди через магазин. В смысле? А чё?

Да ничего, недалеко будет. Просто не сохранится взятый перл. И то, по идее, он сохранится, если регистрируется unlock в главном меню.

А как? Полетом? Вниз падать? Давай паузу на писяках 3 минуты. А чем я буду заниматься, пока ты уходишь на писяках? Давай быстро.

Пришел, молодец. А, ну чё, мне влево прыгать? Долетел.

хочется взять паузу Rain World, но вот что-то... А во что тогда еще стримить? А у меня есть потребность что-то стримить время от времени, ведь... Вот, так как... А ты сейчас единственный зритель, вот что, чтобы ты достаточно активно себя вел на стриме? Outer Wilds не похоже. Ну и что-то Outer Wilds очень нужно в любом случае, очень интересно, но как-то очень сложно, дискомфортно для меня играть. Поэтому потом. А что еще осталось? В общем, что-то короткое бы, да? Этот Disco Elysium с тобой не похоже. Уж Iron Nest. Ну, похоже, придет. Ну да. Причем эндокопию я вот проходя, я задумался, не лучше бы, если бы я просто сам посмотрел у Винни, да? И, возможно, это было бы лучше. А вот Iron Nest, по-моему, Винни не проходил, не стримил, поэтому, в любом случае, видимо, мне попробовать придется. Хорошо, пушка. А почему все выглядит таким обветшалом, если люди еще живы, активные?

Та же картинка, что была на выходе от Pebbles. Те же картинки. Те же. Я не осуждаю, я просто принял все это как есть. О чем? Вот о чем ты? Когда непонятно о чем ты, можно сделать неправильные выводы о чем ты. Вот это учитывай. Here I am again. The bass, the pipes, the gravel. The mournful geometry. This sluice through which I departed once essence flows. A sluice. Еще мне нужно заставить себя наконец продолжить читать, я до сих пор это не сделал. Шлюз. Уже вот-вот заставлю. Вот-вот. Son dignified. A soup of proteins and acids. Must we be this? I traveled through this thin grave and yet I stayed. All my mothers and fathers and... Creature mates.

Ну какое-то типа, короче, неважно. Венталон Квизме. Do they note my absence? I've traveled from the furthest future to the very seat of our past, and yet, and I see no evidence. Родня. Ладно. Ну типа тут они же растворялись через эту void fluid тут вспоминает, как он растворился, возвысился, но так как он был очень эгоистичен, то большая его часть осталась. Видимо, там, в каком-то было лору про то, что именно те, кто с большим эго, те куски эхо, тех остается. And the echo strays. Aloof, alone. Afraid. Well, no longer. I will abandon this eternal waiting room. I will step through the white door. I'll accept what is next. Mm-hmm. Thank you. И чем этот чел известен, кроме того, что он блуждающий оставшийся дух. Ничем. Бай-бай. Нет, концовка не такая красивая, как в базовой игре.

Так что поебать, что дополнительные зрители не пришли. Угу, бай-бай. Не впечатлило.

Ну чё, может ещё впечатлит, может ещё впечатлит. Это Void Fluid, да? Чё, ныряем? Так. Похоже, тут сюда не должен был прыгнуть, или должен был? Это веха, но это один из исторических моментов. Здравствуйте, кто-то еще таки заглянуть решил? Это одна из концовок Вотчера. Еще не все, но мы сделаем перерыв в игре в Слизни Кота, видимо. Дальше будет Iron Nest. Приходите, да? Iron Nest, большая пушка, пу-пу, симулятор большой пушки. Наверное, в расписание занесу, да, понадеюсь, что кто-то кроме Катаслизи придет. Ну, что, обратно идем или растворяемся? Вроде раствориться нельзя. Анон FM можно не вещать. Все равно даже те, кто с Анон FM пишут, не через Анон FM.

Зато я сегодня понял, что его тоже куснула большая пиявка, и он стал открывать порталы. А вот вчера куснула большая пиявка, и вроде куснула эхо.

Ага. Эфсин чат. Я, наверное, на стриме почитаю, раз я не собираюсь перлы собирать. Я на стриме почитаю перлы из базовой игры, а потом и не только из базовой. Но не сегодня! Вудлендер. А где ваш подарок мне на день рождения прошедший? Мне надо интернет оплатить, да. Да. У меня там есть немного, но... Раз уж возможность попрошайничать, да. Да, у меня 5 сентября было, а ты пришел? Ты пришел, сука? И вообще, почему у тебя не было на стримах эндокопии? Следующий стрим будет в субботу или воскресенье. Скорее всего, в час дня в расписании будет. Почему вы не приходите?

Так, еще один, блядь, зубы лечил. Ни слова про зубы при мне, да? Чтобы я в депрессии не валялся. Это придется. Это все равно буду.

0: субстрат. Там на дне невиданные организмы спят. Бактерии размером...
1: Да, спасибо, вижу донат на Юмани. Спасибо, чумавки, как раз почти хватит оплатить интернет. Спасибо, я тоже очень надеюсь, что не последний.
0: Поросят.

Почему первое, что я решал, было очень простым, а тут... Дальше один инструментал. Да. Ладно, продолжаем кота. Спасибо большое, спасибо большое. Приходите на стримы почище, уважаемые.

Edge then.

И сидел тут кот, игрался с игрушками всю оставшуюся вечность. А ящичек-то, блядь. Я что-то, что-то забыл сделать? Что-то еще мог сделать? Ты мне покажешь видео с этим? Угу. Я, да. Наконец-то кот ведет себя как кот.

Okay. Посмотрим остальные концовки, но ожидания у меня, конечно, сниженные. Концовка базовой игры красивее. Более впечатляет. Может тут, если быть лор-энтузиастом, то будет интереснее это, но вот в данном, в этой игре я не лор-энтузиаст. Есть что-то интересное, что мы можем сейчас сделать интересное? Еще быстро.

где-то видел, что 4 концовки в очереди. Это простая концовка еще Германа. Full and correct sentences. Мне тоже так выпало, что по очереди все концовки получал. Ну ты не подсматривал совсем в гайд, да? Окей. Ага. Ага, и можно выйти отсюда. Ну, давай хотя бы покинем данную зону. Какой ящичек? Чё ящичек?

Как покинуть? Ладно, сейчас разберемся. Ну и что я дальше вне стрима могу сделать, допустим? Вот я еще раз сходил к геморрою. Что, можно еще раз сходить, и что-то опять новое будет?

Пошли. Ну пошли, что нам делать? Портал открывать. Wait, а у меня уже было? Портал открывать, да? Спин, ладно. Ну не знаю, надо бросить играть в Rain World на какое-то время. Есть тяга запустить вне стрима, но лучше Мьюдженикс или наконец книгу продолжу читать. Rain World пока на время бросить, чтобы потом было интереснее.

Открывать портал или еще куда сходить тут можно? Чем я спал? Ну, два ответа, открывай. Спагеттификация кота. И прям в жопу, да. Чё тут поблизости есть? Да, я понял, что это... Вон сейф. А может быть. Обо что убиться можно? Ящеры. Топить кота как-то жестоко. Давай лучше ящеры.

А портал двухсторонний? Да! Да, вышел на днях таки Русик. Вроде у тебя есть любить только с Русиком играть. Нет! А я чё, не съел? А почему... А почему Бэтврап? Извините. Нет, нет, не осталось, нету таких, таких зрителей, которые вот хорошие зрители, но оно им прям очень нужен Русик. И тем более нет тех, с кем можно, тех, кто хотят Миджейник смотреть активно. Ну, блядь, ящер, меня, не его, меня! А почему... Почему с точкой? А, ну да, я ступил, да, без точки. Ну жри меня!

Eugenics я вне стрима пока играю. Я думаю, если типа до чего-то интересного нового дойти, показывать на стриме. Это музыка не переключилась. Это смысл, и кому показывать, никто не смотрит. Не знаю, вебэмки буду записывать. Удовлетворяя свою потребность в том, чтобы поделиться интересным. Так. Ну чё, просто фейлится, пока цветочек не отреспавнится. Он же тут был, да? Там слева вверху. А меня Бэтфрог может в Аутарим портануть. Не точно. Может, да? Может. This fringe. You are cringe.

Da war ich. Там слева вверху еще цветочек будет. Слева. Слева. Не знаю. Не знаю где. А конкретнее? Но это откуда я пришел? Откуда я пришел?

Хотел просто пожрать и гибернироваться. Может, ладно. Показалось, так показалось. Но цветочек должен рано или поздно отреспавнуться, да? Так что... А, это моль. Крыс больше нету. Ну, пару циклов. А без... После смерти они ведь тоже респавнятся. Не обязательно выживать пару циклов. Потому что я еды не найду. Ну, как найду? Ну,

попытаем счастье с Бэдворпом. Может же Бэдворп в Тарим протонуть. Эй, сука. Почему мне только сюда? Почему мне только в Outskirts? Помнишь, где первый брал? Там напротив прыгнуть итем арены будет. Ой. А мне нужен итем? Я все равно не буду всех собирать. Поебать.

тебя высокий левел, это самый простой плохой регион. А, ясно. А вот Скюарт. Вот Скюарт только на 9 уровне. Жри.

Ну, чё-то, блядь, я там не знаю. Это... Можно заканчивать, короче. Тут нужно идти выживать несколько циклов. Чтобы вернуть цветочек. Это захотел по-быстрому реролльнуть. Реролльнул по-быстрому, блядь.

Ну давайте один раз посплю, если не отреспавнится, то все. Где больше крыс? Рядом.

сам зеленый регион, ты его еще не проходил. Каким низам? Может, все? Может, таки на далекое будущее оставим, когда мы продолжим играть в Watcher'а. Либо переключусь на Даунфол. И как в эти низы еще добраться? Не.

Решим эту криптограмму и на этом закончим. Когда решу в пушку играть, потом подумаю о тебе. Пингану, спрошу, когда точно ты будешь. Во сколько лучше, чтобы, возможно, пришли еще кто-то? 20:00? Наверное, 20:00. Предварительно в какой-то день 20:00. 1i. 1i 4t. Хит. Ай и хи. А, бля, я-то думал, какое еще есть слово, начинающееся на HI. Аккаунтов тут нет. А, кстати, я все забываю. Всё. Так, вот это что такое? Надо позакрывать вкладки. Эй, нет, да, можно закрывать. А? Тут была статья, а теперь тут статьи нет? Правда? А чё? Удалили статью, которую я оставил, но потом. Оставлю открытую вкладочку. Надо это закрою. А это хотел как-нибудь послушать, посмотреть, но тоже не с кем стал он. Я хотел с Инкидейлис продолжить. Сейчас, тогда одну криптограммку и немного в Синки Геймс Дейли. На чем я там остановился, ну-ка. Sign in. Ща пронайду, какой, с каким я аккаунтом был.

Начало криптограммы. Так, что на фон включить? Четыре М. Где четыре? А, хим. Пока пусть будет так.

Tak to je, ty skary je a good. Хе, какое может быть из трех букв? H-A. Айвери нет.

Торим. Looks good. Distant. Нет. Device. Set device.

Unicabe, Popular Puzzle Type introduced by Japanese puzzle publisher Nicole in 91. Shade of fully connected group of cells. Ой, блядь, это то, которое для меня сложнее всего было так давно. Ensuring numbers are left on that size. Each unshaded region must be contained to one number. All shaded cells in grid must form one group connected. Нет, это не тот тип, который... Вроде бы не тот тип, который у меня больше всего проблем было. Shaded cells must not form any 2x2 blocks. Окей, тактику я не знаю, поэтому давайте или попробовать. Ну, окей, вот это точно так, вот это точно так. Ладно, что я сразу... Since numbers need to be in their own shaded, unshaded region, if you have two numbers, only a single space apart, you can immediately shade in that space. Да, типа так, так, так, так, так, так. Дальше. И вот не могут быть вот эти shaded region закрашенные, не могут составлять вот такие квадратики. Так. И each unshaded region must contain exactly one number. Ну тогда тут shaded и shaded, потому что и ни до какой, не закрашенный не сможет тут ни до какого числа дотянуться. Значит, тут точно shaded, тут точно shaded. Тут точно не shaded, потому что квадратик получится. Дальше, ну тут, вот этот регион должен быть вот тут. Значит, тут закрашенное. Если раз тут точно не закрашенное, то вот этот регион, и значит так. Окей. Дальше. Вот тут точно не закрашенное, потому что нужно место вот для региона с четверкой. А дальше? Дальше непонятно. Дальше не вижу что точно. А вот точно не закрашенное, потому что нужно для региона с тройкой. Какие еще общие принципы можно понять? Вот тут точно не закрашенное. Вот, раз тут... Не, непонятно. А, вот это точно закрашенное. Так, чтобы без текста на фон поставить. Чё у меня... Вот в этом. Primus. Yellow. О. Какой хороший альбом Yellow. Никто мне не подскажет. Она там, правда, за текстом. Сейчас. Я быстро что-нибудь выберу. А нет, у меня ничего без вокала. Так, все что-нибудь вот. Вот.
Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. А, по ссылке что, уже полное решение? В чем я не прав? А? А, это ты? Это твоя ссылка, сейчас посмотрю. Как-то осмотрительно. Наверное, прав, ну, блядь. Лучше ты следующий шаг бы подсказал. Логику шага. Посмотрим, прав или нет. А, нет, не прав, вот так нельзя.

Ладно, без музыки. Мне музыка отвлекает думать с текстом. Что вообще? Что такое? Что такое вот Universe Zero? О! В самый раз. Разбавь просто белым. А они могут быть не белые, не с цифрой. Так что тут нужно переконфигурировать остальные. Ну, давай подсказки смотреть. Они дают какую-то... А, кстати, вот. Если тут не... А, нет. Нет, не вот. Once a region has right number of shaded cells, immediately shaded cells around that region, but not necessarily diagonal. Ну, естественно, да. Remember that all shaded cells need to connect. Some of the cells only have one way they can go to what shaded cells need to connect. А, да, я забыл про это правило. Они все shaded, они должны в одном общем регионе быть. То есть

Mm-hmm. Don't forget the 2x2 rule. If already had 3 shaded cells within the 2x2 region, you can mark the remaining cells with the next. As you know, it must be left unshaded. If shading a cell would force you to make a 2x2 region to connect the cells up, the cell must be left unshaded. Окей, ну да. If you know a cell must be unshaded, so you have marked it with an X, and there is only one number that can reach it, that cell must be part of that number's region. Reachability becomes very important in more advanced Nurikabe puzzles. Ну, у меня мало отмеченного иксами. И понятно, все, которые отмечены иксами, понятно, в каком регионе. Ну, погоди. Ну, ты так, рандомно. Не так, чтобы каждый следующий шаг был гарантирован, делаешь, да? Так. Вот тут точно unshaded, незакрашенное. Тогда последнее в этом регионе тут. Все. Вот тут закрашенное, тут не закрашенное. Окей. Значит, вот отмечу те, которые полностью. Так, вот тут три не закрашенных, поэтому вот это вот полный регион. Вот так. Окей. Потом сравним с твоим решением. Дальше.

А, так, надо соединять. Надо соединять. Значит, раз надо соединять, то тут точно должна быть закрашена. А еще вот это должно быть соединено с остальными. Значит, оно должно как-то вот далеко тянуться и больше никак. Значит, так, так. Да. Все. Да, относительно изи. Ну-ка. Да, вроде такое решение. Давай другой будем. Есть мини таркинги? Ну да, вроде так же. Ну чё, еще одну? Еще одну. Outside the library, Harry finds a cell blocked by a busting... Блять, опять с вокалом. Busting crowd, here, oh, it's annual puzzle parade. Ага, that one. Slytherin Path Puzzle, a variation of the popular puzzle type Slytherin. In this version, rather than an enclosed loop, you draw a path from start to the point at the end stop. Trace the path from the entrance to exit, ensuring that each number is surrounded by the gated number of lines. Keep in mind that the path must form a single line from the start point to the end point. The numbers indicate how many signs of the cell must have the path going along them. Empty cells may be surrounded by any number of lines. The path could not

the branch nor cross itself. Okay. Ну, тут три, значит. Так, не обязательно он может стартовать. Так, тут ноль. Тут ноль, значит, так, так, так. А, значит, начало точно вот так. И тут три, значит, все эти стороны должны быть окружены. Дальше. Дальше можно только сюда вести, значит, тут. Тут все. Можно начать с этого конца также, но тут не ясно как. Сейчас будем смотреть хинты. Все, этот пазл решаю и вырубаю.

Так. Может ли быть так? Нет, то так точно не может быть. Значит, точно так. Ну, там общий принцип можно сформировать, кажется, какой-то. Точно-то так дальше. Если пойти сюда, то больше других путей не будет, кроме как вот сюда пересекаться нельзя. Значит, точно сюда.

Тут может быть... Может ли быть вот так? Нет, не может быть, потому что тогда вот это некуда вести. Так может быть. Так не может быть. Так не может быть. Значит, точно вот так. Тут точно вот так. Тут точно вот так. Тут. Так, точно, точно. Значит, тут точно вот так, тут крестик-крестик. Вот точно вот так. Точно вот так, точно вот так. Точно вот так, крестик. Тут точно вот так. Тут точно вот так, крестик-крестик. Тут точно вот так. Тут точно вот так, тут точно вот так. Ну, явно не так, поэтому явно так. А вот это. Либо это будет так, либо это будет вот так. Но. Есть какое-нибудь противоречие, если вот так повести? Вы там упорно думаете? Мне нужны болельщики, вот, черлидерши, которые вот бы морально поддерживали мои попытки, да? А вы непонятно там сдохли, думаете или что? Может, какой-то еще кусок пойти? Вот тут перекрыто-перекрыто, значит, точно вот так. И... Точно вот так. Угу, все, значит, там соединено. Тут точно вот так. Привет, я прошел Обрадин. Здравствуйте, а вы кто? Пуксреник Стивача? Да. У меня день рождения тут было недавно. Где ваш подарок? Молодец, прошел Обрадин. Я тебя что-то на Тивачи не видел. Хотел твой реквест выполнить. Ясно, тебя не видел. Пока не знаю теперь, когда захочу. Вот. Вот задонать мне в честь дня рождения, на который ты не пришел. Так, ну вот так не может быть, значит тут будет вот так. И... Ну, невеста, так я тебя никогда не вижу. Ну, были. В начале было тяжело, потом просто, и потом в конце был долгий затук в одном месте. Где я сразу не увидел, что
Там при что-то вроде выстрел через стену, который попал вроде не в монстра, или попал также в монстра, и попал в какого-то чувака. Это я сразу не заметил, а потом долго разбирался, где я неправильно сделал. Так. Донат. Быстрее. Это стрим скоро закончится. Я последний паузу решаю, вырубаю стрим. Давай. Я давно проходил уже, сколько, 2 года назад. Я мало подробностей вспомнил. Вроде перебором я там ничего не решал. Именно перебором. Может, где-то методом исключения, но не перебором. Так. Ну вот это сюда. Может ли это вести сюда? Типа тут так, а потом вот так. И приходи почаще на стримы. Вон, я Iron Nest буду проходить. Я, наверное, этот стрим буду начинать в 8 вечера. Вот, сможешь зайти. Включи колокольчик на этом твоем новом аккаунте Твиче.

0: Также помогает опыт в витнес. Кстати, я говорил, что я в этом году витнес перепройду. Год-то заканчивается. Я буду все еще перепроходить витнес в этом году. Так, так точно. Я не знаю, как тут опыт витнес помогает. Я, правда, очень давно его проходил. Так, если ту сюда повести, то нельзя будет, потому что нужно будет вот так вести, поэтому вот так. Там 23-м. Я в 15-м. Ты проходил после того, как увы увидел. Ясно. Я помню в 15-м, когда проходил еще даже как-то диджеем не был, приносил, записывал какие-то VPM-ки, кидал. И так что это именно от меня узнал, вот если б не я, то его стрима тоже не было бы, да. Так, ну, явно так нужно соединить же, да? Да, так. Так, все, почти сконверджились. Ширен. Ты на Надя там поджидает, да, нет, да. Мы сейчас вырубаем. Ну, можешь другой раз, но обязательно, да, ты обеспеченный. Да обеспеченный ты в Японию катаешься, ну хоть 500 рублей. Хоть 500 рублей просто понахуй, да. А, так, не так, явно вот что-то не сходится, сходится. Так. Ну, я думаю, у тебя на картинке все правильно решено, да? Ну, allowance у тебя большой от родителей наверняка, да. Давайте еще один. Сейчас посмотрю, какая следующая сложность. Тоже 3. Что-то новое. This is an easy as ABC puzzle, as known as literum in Dutch, meaning letter window or letter frame. Fill some cells with letters P, U, Z to ensure each column and row contain each letter exactly once. Чё? А как, если тут 5? The letters outside a grid indicate the first letter seen from that direction. Every letter must appear in each row and column. А, тут не обязательно все заполнять. А first, ну непонятно где, ясно. Letters can't appear more than once in row or column. The letters outside the grid indicate the first letter that appears in that row and column, as seen from the direction of the outside letter. Therefore, there should be no other letters between the outside letter and the corresponding letter in that row and column. Some cells will remain empty. Так, окей. Нет, мне родители деньги не скидывают. Ну, родители коммуналку оплачивают большую часть сейчас. Почти всю оплачивают. А так деньги мне родители не скидывают. Наставляю, чтобы я понял. Ну, вот. Так, какие можно...
1: что можно понять? Вот если тут Z и тут Z, это означает, что Z должно быть тут или нет? Нет, не означает. Ты татарин? Я? Нет, я не татарин. А чё вот это? Тут как судоку можно по несколько ставить. Ну, чё, смотрим тактику или всё-таки сами попробуем сначала вычислить? Сами? С усами. 500 рублей-то, ну задонать, ну нажалось, давлю, всё. Ну, недавно совсем плохо было, сейчас чуть получше, пожалуй. В левом нижнем углу U. Ах да, ребята, вот вы все мы собрались, ребят. Тут смотрите, какие новости. Хотя я не знаю, тут только Слизи игрок, ты смотрел что-нибудь с Нейтаном Филдером? Великим человеком. Тут новую документалку. А где трейлер? По-моему, уже синим. Уже синим.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
1: Вы верите, женщина? Вы верите в эту женщину? Такой там взгляд! Усиленно друг другу в глаза смотрим.
2: Okay. Alright. Okay, good chat.

0: You're being real right now?
1: Она говорит, я не обманываю. О чем мне тебя обманывать? Я... О чем я могу обманывать? Я честна. Не. Вы верите в принципе, вот в принципе, чему бы она ни говорила с этим взглядом?
0: You're being real right now?
2: I'm always being real.
1: Как они сидят? Такой коротенький тизер, а уже такая синема. И она ногой качает ребенка. В чем прикол? Отличная формулировка. Кто эта женщина? Twenty-six American Documentary, film directed by Nathan Fielder and Lance Oppenheim. Это Лэнс Оппенхейм. Где я это имя слышал? Потом расскажу. It follows Elizabeth Holmes, the founder of defunct health technology company Theranos, who invited that film crew to document her in the weeks before she began serving a United States federal prison sentence for defrauding investors. Вот. Вот. Вы не помните? Вы... Знакомая ебала, нет? Вы не слышали про нее? Лет пять назад. Вот. Ну, катаслись. Я тебя спросил вопрос. Ты смотрел какие-то... Rehearsal или еще что-то, что я показывал от Нейтана Филдера. С Арчаевым понятно, с Тивачером понятно, что он не видел ничего от него. Короче, I'm very excited by the teaser. Ну, не на роль в фильме, это как бы они... Это документалка, это не фикшн. Они просто вот к ней вот поговорить сейчас, где описание. Вот. 34 days before she's sent to prison, notorious Theranos founder Elizabeth Holmes invites a skeptical film crew to document her every move. What begins as intimate portrait becomes a mind-bending 3-year journey. Вот. Там до того, как она отправилась в тюрьму, снимали несколько недель. И уже после в тюрьме что-то будет. Вот. Unstoppable force meets immovable object. Engaging you with you as a human being at every eye ever. Я тут еще какие-то смешные комментарии. Не знаю, вот уже вот.
2: Saving you.
1: Мы узнаем. Ну, можешь оценить, долбоёба он играет или нет? Мы еще не досмотрели Англию, кстати. Да, так, да, досмотрим, наверное. Я не смотрю эти фильмы ваши. Фильмы с Нейтаном Филдером это особое. Ясно, ты не знаешь. Посмотри Rehearsal, если хочешь, на свой сам. Правда, мы его так и не досмотрели, да?
2: Anything to deceive you on, of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being.
1: Вот когда вам смотрят в глаза, вот на расстоянии 10 сантиметров, и говорят, что я не обманываю, вот никогда, я вся честна, вот как нужно себя вести? Продолжать смотреть в глаза, не отводя взгляда?
2: Why would I deceive you?
1: Не играет он там, ну... Все сложно.
2: There's no reason for me to do that.
1: Тут скорее трейлер, у трейлера другой тон. Я думаю, потому что релизят в кинотеатрах и от A24. Естественно, тон подачи другой, чем то, когда он релизил на Comedy Central. Но я думаю, сам его подход, естественно, в целом тот же.
0: Okay. Alright. Okay, good shot. You're being real right now?
2: I'm always being real.
1: Вот. В октябре или в ноябре будет. Вот. Так. Какой санка? Чё ты там писал, Тиванчер, по поводу чё в углу, почему в углу, где в углу? В левом нижнем углу U. Допустим, а почему? То бишь... Пуду мой. А, ну да. Потому что если тут бы, то тут бы была бы буква Ю, потому что впритык. Тогда по тому же принципу. Больше ничего не можем, потому что, в принципе, блядь, сложно. Ну ладно, раз к концу стрима тут аж 3 зрителя, давайте решим. Since the letter outside the grid must be... Ну тут не прям подсказки по решению, а подсказки по тактике. Since the letter outside the grid must be first seen from that direction, but all letters must appear in every row and column, that letter must be in one of the first three positions along that row column. Чё? But all letters... Ясно. Да, не подумал. Так, у нас пись.

Или попробую рандомно расставляю. Не по последовательной логике. Так, вот тут остается P и Z, блядь. Лучше треугольник, квадратик, кружочек был бы. Пус. Либо ABC, а не пус. Это путает. Пи-пи. Тут пи не может быть. Может быть, либо U, либо Z, либо ничего. Точнее, либо Z, либо ничего. Тут на самом деле вот эта вот херня не такая уж удобная. Потому что... блядь, нахер. Тут расставлять можно возможности, но еще есть возможность того, что и нету ничего, а это никак не обозначить.

Что? Я не понимаю. Алло, вы понимаете? Вы еще тут? Решил добить так как три зрителя, но если трех зрителей нет. Объясните мне, где Outer Free Rows and Columns? Outer Four. Дешабельно красивая. Ну тут. Скоро спать пойду. И вот, не подарив мне ничего на день рождения, ты уходишь спать. Не стыдно? Не стыдно? Я не татарин, я ненавижу, блядь, татар.

Цепэ. Немножко ему стыдно. Что, блядь? Вы мне не решение присылайте. Вот вы объясните, где автор for rows and columns?

You still need Z and a P. Can you figure out either of them? Да, тут обязательно Z, потому что оно не может ни в какой из этих позиций быть. Окей. Окей. Что вне квадрата? Try to simply apply similar logic to the rightmost column and the top row. Ну, Z может во всех вот этих трех местах быть. You won't necessarily to complete them. But you put some letters in. Ну, а PNP я уже могу поставить тут? Вроде нет. Rightmost column and top row. U. P. Но P либо тут, либо тут. То я не знаю, где именно. Нет, что там? А. Не, никаких подсказок по тактике не может быть. Вот только решение. А решение как составлялось? Последовательными логическими шагами или вот просто расставляя рандомно, смотря идет в нужную сторону или нет? Разговариваю, будто... Подобрал хорошим образом. С бревном.

Ясно, на ты кого. Zebra seems logic to the rightmost column and the top row. Rightmost column and the top row. Так, а? Тут не может быть си, тут не может быть си. А вот тут может быть... Ну что, ран тоже лучше рандомно расставлять пытаться. Я не понимаю, как это решать. Пи-пи-пи-зи-зи-зи. L-E.

Давайте расставлять рандомно. Так, а по... Стоп, стоп. Зи всегда вот в... Эти зи точно в этом квадрате. Значит... Эти зи точно в этом квадрате. Чё мне это дает? Нихуя мне это не дает.

Ansip. Обратно к тому, как показалось правильное. Начни, например, с нижней строки и левого столбца. Не пора, пора. В каком из этих пи?

CUP. Нет, это очень мучительно. Я не понимаю, как вот, вот мне подсказку дали, но я не понимаю, как ее здесь, что, как. Atmos Common Stop Rule, Similar Logic.

Makes sense. Натри... тактопи, точно. Тут должно быть. И... И... Юпи... Тут и тут. Непонятно в каком порядке.

Нет, скорее нет. Так не может быть, поэтому пусть будет так. Нет. Все неправильно где-то.

Если Z тут, то тут должно быть U и P. Не, похоже, я сдамся и в другой раз попробую.

Ну, я их только пару поставил в начале и все. Не, это никуда не годится. Окей, когда-нибудь я вернусь. Я вернусь к этому, все, я сдался. Чмавки.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. Седьмое.
0: Седьмое. Сентября.
4: Сентября.
5: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня понедельник.
1: Седьмое сентября.
2: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

некромунской полными. Зачерпывая мази густой, ароматным, намажем себе уды. Снуют бессловесные сервиторы аки тени, ибо не светится у них ничего. «Сангвиний!» — восклицает Данте. «Кровь сангвиния!» — восклицаем мы. Встает Данте первым, приближая к себе Мефистона. Вставляет Мефистон в мастера Верзоху уд свой. Кряхтит Данте от удовольствия. Скалив в темноте зубы белые. Обнимает Мефистон Корбула. Вставляет ему смазанный рог свой. Ухает Мефистон утробно. Карбуле Астарот мрачный заправляет. Астароту Тихоа уж тихо липкую свою забить. И мой черед настал. Обхватываю брата левокрылого левой рукой, а правой направляю ут свой ему в верзоху. Широка верзоха у брата Тихо, вгоняю ут ему по самые ядра багровые. Тихо даже не крякает, привык кровавый ангел коренной. Обхватываю его покрепче, прижимаю к себе, щекочу черным карапсом. А уж ко мне Лемартес пристраивается, чую верзохой дрожащую булаву его. Увесиста она, без толчка не влезет. Торкается Лемартес, вгоняет в меня толстоголовый ут свой, до самых кишок достает махина его. Стон внутренний из меня выжимая, стону в ухо тихо, Лемарт их кретит, мое, руками молодецкими меня обхватывает. Не вижу того, кто вставляет ему, но по кретению разумею, ут достойный. Ну, да и нет среди нас недостойных. Всем технозрежеты уды обновили, укрепили, обустроили. Есть чем и друг друга усладить, и врагов императора наказать. Собирается, соберегается гусеница космодесантная, ухают и кряхтят позади меня. По закону ордена левокрылые с правокрылыми чередуются, а уж потом скауты пристраиваются. Так у Данте заведено. И слава императору! По вскрикам и бормотанию чую, скаутов пришел черед, подбадривает Данте их. «Не робей, зелень!» Стараются молодые, рвутся друг к другу верзохи тугие. Помогают им сервиторы темные, направляют, поддерживают. Вот предпоследний молодой вскрикнул, последний крякнул. И готова гусеница. Сложилось. Замираем. «Сангвиний!» — кричит Данте. «Кровь сангвиния!» — гремим в ответ. Шагнул Данте. И за ним, за головой гусеницы, двигаемся все мы. Ведет Данте нас в купель. Просторна она, вместительна. Теплой кровью наполняется за место ледяной. «Сангвиний! Сангвиний!» Кричим, обнявшись, ногами перебирая. «Идем за Данте! Идем! Идем! Идем гусеничным шагом! Светят

0: колышется, кровь вокруг нас волнами ходит, из купели выплескивается, и вот уж подступила долгожданная дрожь, по всей гусенице прокатывается, и сангвиний! Дрожит потолок сводчатый, а в купели шторм бедебальный. Сангвиний! Реву ухо тихо, а лемартес моё вопит. Сангвиний! Император, помоги нам не умереть! Неописуемо, потому как божественно. Райскому блаженству подобно возлежание в мягких лонгшезах лежаках после кровавого английского совокупления. Свет включен, шампанское в ведерках, на полу еловый воздух. Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром.
1: Блять.
0: Данте наш после совокупления любит музыку с древней терры послушать. Возлежим расслабленные. Гаснут огни в мудях, пьем молча, дух переводим. Все, пацаны.
1: Пиздец, одно и то же.
0: Охуенно, я считаю.
2: Блять, слово, я второй раз слушаю, второй раз лежу под столом, нахуй.
3: Первый раз слушаю.
0: Жалко, никто не записал. О, сырно, ты молодец. Сырно записал.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: Седьмое.
1: Седьмое.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: Восьмое.
1: Восьмое.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве час ночи.

Открываем учебники на странице 65.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник. Восьмое.
1: Восьмое. Сентября.
0: Сентября.
3: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

Практика показывает, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности

ourselves.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

construct and to claim myself.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Восьмое.
0: Восьмое. Сентября.
1: Сентября.
5: В Москве 3 часа ночи.